0: очень красивый город. Очень красивый город.
1: Only been here one day, but it's very interesting.
2: Good morning.
3: Let's tango.